0: секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ночь на 8 июля Центральное командование США инициировало масштабную военную операцию против военных объектов на юге Ирана в ответ на недавние атаки против гражданских судов в Ормузском проливе. В Центральном командовании ВС США подчеркнули, что действия противоположной стороны, цитирую, «это грубый срыв соглашения о прекращении огня, которое было заключено менее 3 недель назад при посредничестве Дональда Трампа». По сообщениям СМИ, целями американской авиации стали радарные комплексы наблюдения, позиции противокорабельных ракет, системы ПВО и базы запуска беспилотников. Источники в Вашингтоне заявляют, что нынешний ответ в несколько раз превосходит по масштабам предыдущие удары. Параллельно с этим Белый дом аннулировал ранее введенные экономические послабления Ирану на экспорт нефти, что уже вызвало резкие обвинения со стороны руководства Исламской Республики. Минфин США подтвердил эту информацию, сообщив, что США 7 июля возобновляет санкции против иранской нефти в связи с действиями Ирана. В Иране же прокомментировали, что США совершили огромную ошибку, и реакция будет очень сильной. В ответ на серию американских авиаударов по Ирану руководство Исламской Республики направило прямое предупреждение в адрес Вашингтона, заявив, цитирую, о серьезных последствиях срыва двусторонних договоренностей. Конец цитаты. В Министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что незамедлительно предпримут решительные шаги для защиты, цитирую, своих стратегических интересов в регионе. Конец цитаты. Напомню, что обострение ситуации произошло после атак на 3 коммерческих суда в Ормузском проливе. На этом фоне в Израиле внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг возможного ответа Ирана. В приграничных районах и крупных городах страны превентивно открыты общественные бомбоубежища, а силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности. До ночи 8 июля серьезные беспорядки снова продолжались в Иерусалиме, где радикальные демонстранты пытались сорвать работы по прокладке инфраструктуры трамвая. Участники акции устроили погромы, поджигали проезжую часть и нанесли масштабный ущерб строительной площадке. В ходе столкновений протестующие забросали камнями сотрудников полиции, в результате чего 2 стражи порядка попали в больницу. Один из ключевых зачинщиков беспорядков, причастный к нападению на силы безопасности, задержан и доставлен на допрос. К утру 8 июля движение по всем транспортным артериям полностью восстановлено. Глава правительства Биньямин Нетаньяху накануне провел инспекцию на военно-морской базе в Хайфе, где оценил текущую оперативную обстановку. В ходе визита премьер-министр заслушал доклады о текущих операциях и лично пообщался с бойцами боевых подразделений. Комментируя итоги проверки, глава кабинета министров подчеркнул, что перед оборонным ведомством поставлена четкая стратегическая задача. Ее суть заключается в обеспечении полной безопасности морских маршрутов и защиты свободы судоходства, которые имеют критическое значение для израильской экономики. Нетаньяху выразил высокую оценку планам флота и текущему взаимодействию военных с другими структурами безопасности страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Она будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Агана – подпольная еврейская оборонительная организация, действовавшая в период британского мандата и ставшая основой будущей армии обороны Израиля. Агана была создана в 1920 году как структура самообороны еврейских поселений. В первые годы это были локальные отряды, задачей которых была защита общин от нападений. Со временем организация превратилась в централизованную силу с командованием, системой подготовки и четкой дисциплиной. В 1930-40-е годы Агана стала главной вооруженной силой еврейского Ишува. В ее рамках развивались боевые подразделения, разведка, связь и логистика. Именно здесь формировалась будущая военная элита. Особое место занимал Пальмах – ударное подразделение, сыгравшее ключевую роль в боевых действиях. В 1948 году, после провозглашения государства Израиль, Агана стала основой создаваемой регулярной армии. 26 мая было принято решение о создании армии обороны Израиля. Личный состав Аганы, ее командиры, структура и накопленный боевой опыт легли в фундамент Цааля. История Аганы – это переход от подпольной обороны государственной армии, от охраны поселений к формированию вооруженных сил страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ночь на 8 июля Центральное командование США инициировало масштабную военную операцию против военных объектов на юге Ирана в ответ на недавние атаки против гражданских судов в Ормузском проливе. В Центральном командовании ВС США подчеркнули, что действия противоположной стороны, цитирую, «это грубый срыв соглашения о прекращении огня, которое было заключено менее 3 недель назад при посредничестве Дональда Трампа». По сообщениям СМИ, целями американской авиации стали радарные комплексы наблюдения, позиции противокорабельных ракет, системы ПВО и базы запуска беспилотников. Источники в Вашингтоне заявляют, что нынешний ответ в несколько раз превосходит по масштабам предыдущие удары. Параллельно с этим Белый дом аннулировал ранее введенные экономические послабления Ирану на экспорт нефти, что уже вызвало резкие обвинения со стороны руководства Исламской Республики. Минфин США подтвердил эту информацию, сообщив, что США 7 июля возобновляет санкции против иранской нефти в связи с действиями Ирана. В Иране же прокомментировали, что США совершили огромную ошибку, и реакция будет очень сильной. В ответ на серию американских авиаударов по Ирану руководство Исламской Республики направило прямое предупреждение в адрес Вашингтона, заявив, цитирую, о серьезных последствиях срыва двусторонних договоренностей. Конец цитаты. В Министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что незамедлительно предпримут решительные шаги для защиты, цитирую, своих стратегических интересов в регионе. Конец цитаты. Напомню, что обострение ситуации произошло после атак на 3 коммерческих суда в Ормузском проливе. На этом фоне в Израиле внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг возможного ответа Ирана. В приграничных районах и крупных городах страны превентивно открыты общественные бомбоубежища, а силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности. До ночи 8 июля серьезные беспорядки снова продолжались в Иерусалиме, где радикальные демонстранты пытались сорвать работы по прокладке инфраструктуры трамвая. Участники акции устроили погромы, поджигали проезжую часть и нанесли масштабный ущерб строительной площадке. В ходе столкновений протестующие забросали камнями сотрудников полиции, в результате чего 2 стражи порядка попали в больницу. Один из ключевых зачинщиков беспорядков, причастный к нападению на силы безопасности, задержан и доставлен на допрос. К утру 8 июля движение по всем транспортным артериям полностью восстановлено. Глава правительства Бенямин Нетаньяху накануне провел инспекцию на военно-морской базе в Хайфе, где оценил текущую оперативную обстановку. В ходе визита премьер-министр заслушал доклады о текущих операциях и лично пообщался с бойцами боевых подразделений. Комментируя итоги проверки, глава кабинета министров подчеркнул, что перед оборонным ведомством поставлена четкая стратегическая задача. Ее суть заключается в обеспечении полной безопасности морских маршрутов и защиты свободы судоходства, которые имеют критическое значение для израильской экономики. Нетаньяху выразил высокую оценку планам флота и текущему взаимодействию военных с другими структурами безопасности страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Она будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Йосеф Томи Лапид – израильский журналист, публицист, телеведущий и политик. Одна из самых заметных светских фигур израильской общественной жизни прошлых лет. Он родился в 1931 году в городе Новый Сад в тогдашней Югославии. Его детские годы пришлись на период Второй мировой войны и Холокоста. В годы нацистской оккупации он находился в Будапеште, ему удалось выжить, несмотря на преследование нацистов. Этот опыт стал важной частью его биографии и во многом определил его отношение к теме памяти, ответственности государства и ценности демократического общества. После войны Йосеф Лапид репатриировался в Израиль. Широкую известность он получил задолго до политики, как журналист и телеведущий. Он писал колонки, вел популярные телевизионные программы и стал одним из самых узнаваемых медийных лиц страны. Его стиль был резким, ироничным и прямым. Он не избегал конфликтных тем и говорил без дипломатических формулировок. В начале 2000-х годов Лапид вошел в политику и стал одним из лидеров партии «Шинуй», представлявшей светскую часть израильского общества. На выборах 2003 года партия добилась значительного успеха, а сам Лапид занял пост министра юстиции. В этой должности он последовательно выступал за сокращение влияния религиозных партий, за четкое разделение религии и государства и за укрепление светского характера израильской публичной жизни. Его деятельность вызывала острые споры и жесткую критику, но одновременно обеспечила ему поддержку значительной части общества. Йосеф Лапид является отцом Яира Лапида, бывшего премьер-министра Израиля и нынешнего лидера оппозиции. Связь между журналистикой, светской повесткой и политикой стала заметной линией в истории этой семьи. Йосеф Лапид умер в 2008 году. Он остался в истории Израиля как человек слова. Журналист, который пришел в политику и сохранил свой прямой, неудобный для власти голос. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей.

0: достопримечательности Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава Пентагона Пит Гексет сегодня прибывает в Израиле с официальным визитом. Это его первая рабочая поездка в еврейское государство на посту министра обороны США. По сообщениям ведущих американских СМИ, ключевой целью экстренного визита является стремление Вашингтона развеять жесткие опасения Иерусалима относительно планов Белого дома по возобновлению поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре. Ожидается, что американский министр проведет серию закрытых встреч с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем. Помимо турецкого вопроса, на повестке дня будут стоять координация совместных действий против региональных угроз со стороны руководства Исламской Республики, а также недавняя эскалация и ракетные инциденты в зоне Ормузского пролива. Старт саммита Североатлантического альянса в Анкаре ознаменовался резкими заявлениями американского лидера. Сразу по прибытии в турецкую столицу Дональд Трамп публично выразил глубокое разочарование действиями блока. Глава Белого дома открыто признался, что проигнорировал бы эту встречу на высшем уровне, если бы она проходила в любой другой стране, кроме Турции. Трамп подчеркнул, что прибыл на мероприятие исключительно из уважения к принимающей стороне и лично Реджеп Тайип Эрдогану, которого он назвал своим близким другом и по-настоящему сильным руководителем. Внутренний курс и жесткая критика правовой системы. В прессу просочились аудиозаписи высказываний руководителя Шабак Давида Зинни, сделанные на одном из мероприятий. Глава спецслужбы подчеркивает, что он занял свой пост в октябре 2025 года благодаря готовности сохранять верность избранному правительству. При этом Зинни заявляет о наличии собственной повестки и нежелании быть управляемой фигурой. Особо резкой оценке подверглись израильские юристы, которых он назвал деструктивной силой, подрывающей национальную безопасность, экономику и права граждан ради формальных регламентов. Добавлю, что утверждение Давида Зинни на пост главы Шабак ранее сопровождалось громким скандалом. Группа его предшественников пыталась оспорить назначение Зинни в Высшем суде справедливости, указывая на нехватку опыта и специфические убеждения кандидата. Однако Фемида в итоге отклонила эти иски. Напомню, что на голландских высотах сегодня в среду 8 июля проходят масштабные плановые учения армии обороны Израиля. Армейская пресс-служба заранее предупредила население о возможном возникновении сильных звуков детонаций, а также о значительном увеличении присутствия военной техники и транспорта сил безопасности на региональных транспортных артериях. В оборонном ведомстве особо подчеркивают, что данные маневры являются частью утвержденного графика боевой подготовки и не связаны с какими-либо изменениями текущей оперативной обстановки. Командование ЦАЛЯ заверяет граждан, что в случае возникновения любой нестандартной ситуации или региональной угрозы безопасности, жители будут немедленно оповещены через официальные каналы связи командования тыла. Полиция Израиля провела успешную операцию в Лоде, в ходе которой были задержаны десятки нелегалов. Поводом для масштабной проверки стала попытка 42-летней жительницы Восточного Иерусалима скрыться от бойцов МАГАФ на своем автомобиле. После погони удалось обнаружить конспиративную квартиру, где скрывались 35 жителей территории, находившихся в стране без разрешительных документов. В ходе другого рейда в том же районе силовики перехватили подозрительный микроавтобус, в салоне которого обнаружили еще 12 нелегалов. Водитель транспортного средства и все задержанные нарушители доставлены в полицейский участок для проведения следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка».

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Еще 20 лет назад израильский пивной рынок был довольно однообразным. Несколько крупных брендов, стандартные сорта и почти полное отсутствие выбора. Ситуация начала меняться в начале 2010-х годов, когда в стране стали появляться первые крафтовые пивоварни. Это были небольшие независимые проекты, чаще всего основанные людьми без пивной индустриальной биографии. Они варили пиво малыми партиями, экспериментировали со стилями и не пытались конкурировать с массовым рынком. Главное было не количество, а характер. Со временем крафтовое пиво перестало быть экзотикой. В Израиле появились десятки пивоварен на севере, в центре и на юге страны. Варят IPA, стауты, пшеничное пиво, экспериментальные и сезонные сорта. Иногда используют местные ингредиенты и адаптируют стили под израильский климат и вкусы. Крафтовое пиво в Израиле оказалось не столько про напиток, сколько про среду. Оно стало частью барной культуры, гастрономических фестивалей и локальных сообществ. Появился разговор о вкусе, а не просто о бренде. И главное, израильский крафт не стал массовым и, похоже, не стремится к этому. Он остался нишевым, немного упрямым и местами несовершенным. Но именно в этом и есть его смысл, как альтернатива стандарту, а не как его замена. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава Пентагона Пит Гексет сегодня прибывает в Израиле с официальным визитом. Это его первая рабочая поездка.

Зеленского в еврейское государство на посту министра обороны США. По сообщениям ведущих американских СМИ, ключевой целью экстренного визита является стремление Вашингтона развеять жесткие опасения Иерусалима относительно планов Белого дома по возобновлению поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре. Ожидается, что американский министр проведет серию закрытых встреч с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем. Помимо турецкого вопроса, на повестке дня будут стоять координация совместных действий против региональных угроз со стороны руководства Исламской Республики, а также недавняя эскалация и ракетные инциденты в зоне Ормузского пролива. Старт саммита Североатлантического альянса в Анкаре ознаменовался резкими заявлениями американского лидера. Сразу по прибытии в турецкую столицу Дональд Трамп публично выразил глубокое разочарование действиями блока. Глава Белого дома открыто признался, что проигнорировал бы эту встречу на высшем уровне, если бы она проходила в любой другой стране, кроме Турции. Трамп подчеркнул, что прибыл на мероприятие исключительно из уважения к принимающей стороне и лично Реджеп Тайипу Эрдогану, которого он назвал своим близким другом и по-настоящему сильным руководителем. Внутренний курс и жесткая критика правовой системы. В прессу просочились аудиозаписи высказываний руководителя Шабак Давида Зинни, сделанные на одном из мероприятий. Глава спецслужбы подчеркивает, что он занял свой пост в октябре 2025 года благодаря готовности сохранять верность избранному правительству. При этом Зинни заявляет о наличии собственной повестки и нежелании быть управляемой фигурой. Особо резкой оценке подверглись израильские юристы, которых он назвал деструктивной силой, подрывающей национальную безопасность, экономику и права граждан ради формальных регламентов. Добавлю, что утверждение Давида Зинни на пост главы Шабак ранее сопровождалось громким скандалом. Группа его предшественников пыталась оспорить назначение Зинни в Высшем суде справедливости, указывая на нехватку опыта и специфические убеждения кандидата. Однако Фемида в итоге отклонила эти иски. Напомню, что на голландских высотах сегодня в среду 8 июля проходят масштабные плановые учения армии обороны Израиля. Армейская пресс-служба заранее предупредила население о возможном возникновении сильных звуков детонаций, а также о значительном увеличении присутствия военной техники и транспорта сил безопасности на региональных транспортных артериях. В оборонном ведомстве особо подчеркивают, что данные маневры являются частью утвержденного графика боевой подготовки и не связаны с какими-либо изменениями текущей оперативной обстановки. Командование ЦАЛя заверяет граждан, что в случае возникновения любой нестандартной ситуации или региональной угрозы безопасности, жители будут немедленно оповещены через официальные каналы связи командования тыла. Полиция Израиля провела успешную операцию в Лоде, в ходе которой были задержаны десятки нелегалов. Поводом для масштабной проверки стала попытка 42-летней жительницы Восточного Иерусалима скрыться от бойцов МАГАФ на своем автомобиле. После погони удалось обнаружить конспиративную квартиру, где скрывались 35 жителей территории, находившихся в стране без разрешительных документов. В ходе другого рейда в том же районе силовики перехватили подозрительный микроавтобус, в салоне которого обнаружили еще 12 нелегалов. Водитель транспортного средства и все задержанные нарушители доставлены в полицейский участок для проведения следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. В израильской системе здравоохранения есть базовое понятие, от которого зависит, какое лечение положено каждому гражданину. Это саль-абриют – государственный перечень медицинских услуг. Саль-абриют был введен в 1995 году вместе с законом о государственном медицинском страховании. Он определяет, какие медицинские услуги, лекарства и процедуры обязаны предоставлять больничные кассы всем застрахованным. Важно подчеркнуть, саль-абриют одинаково для всех. Независимо от того, в какой больничной кассе человек состоит, базовый перечень услуг должен быть обеспечен в полном объеме. Перечень не является раз и навсегда фиксированным. Каждый год он пересматривается и обновляется. Вопрос о включении новых лекарств и технологий рассматривается специальной государственной комиссией при участии Министерства здравоохранения Израиля, специалистов и представителей общественности. Решение принимается с учетом медицинской эффективности, клинической необходимости и бюджетных ограничений. При этом далеко не все современные методы лечения автоматически попадают в саль-абриют. Именно поэтому иногда возникают ситуации, когда пациенту требуется лечение вне утвержденного перечня. Тогда используются другие механизмы, в том числе комиссии по особым случаям. Саль-абриют – это основа израильской системы здравоохранения. Он задает минимальный гарантированный уровень медицинской помощи и определяет рамки, в которых работают больничные

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что в ночь на 8 июля Центральное командование США начало серию мощных ударов против Ирана, чтобы заставить его понести серьезные последствия за нападение на коммерческие суда, которые управляются гражданскими лицами и которые находились в международном судоходном пути. Американские удары являются ответом на иранские атаки на 3 коммерческих суда, проходивших через Ормузский пролив накануне. Агрессия, проявленная Ираном, была неоправданной, опасной и является явным нарушением перемирия, говорится в сообщении. Шанс на дипломатию и стратегическое сомнение. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху

Нетаньяху в интервью телеканалу CNN прокомментировал перспективы урегулирования кризиса вокруг Тегерана. Глава правительства выразил скепсис относительно способности президента США Дональда Трампа остановить иранскую ядерную программу дипломатическим путем, однако подчеркнул, что Вашингтону необходимо дать этот шанс. Нетаньяху в очередной раз минимизировал слухи о глубоком кризисе в отношениях с Белым домом, отметив, что по ключевым вопросам позиции сторон совпадают, а разногласия естественны для союзников. При этом премьер-министр твердо гарантировал, что израильская сторона ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Тегерана ядерного оружия, вне зависимости от исхода американских переговоров, добавив, что руководство Исламской Республики осознает неизменность этой позиции. Возвращение к диалогу об истребителях. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в успешном разрешении спора вокруг поставок американских самолетов F-35 после двусторонних переговоров с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре. Турецкий лидер напомнил о прежних обещаниях американского коллеги передать союзнику 5 бортов, подчеркнув исполнительность главы Белого дома. В свою очередь Трамп публично подтвердил готовность рассмотреть отмену санкций 2020 года и возобновление оружейных контрактов, назвав Турцию надежным партнером по альянсу. Напомню, что Анкара была исключена из авиационной программы 6 лет назад из-за закупки российских комплексов. Теперь же стороны демонстрируют взаимное стремление урегулировать многолетний кризис в оборонной сфере. В рамках масштабной гуманитарной миссии Армии обороны Израиля и Министерства иностранных дел экспертные группы командования тыла развернули операцию в Венесуэле для ликвидации последствий землетрясения. Работая в тесном контакте с местными властями, израильские специалисты проводят экстренные инспекции жилых кварталов, больниц и наиболее пострадавших районов. Главная цель миссии – оценить степень повреждения конструкций, составить четкую картину разрушений и восстановить критически важную инфраструктуру. Эти оперативные действия направлены на скорейшее жизнеобеспечение региона, что позволит эвакуированным местным жителям безопасно вернуться в свои дома, сообщает Армия обороны Израиля, Министерство иностранных дел Израиля и командование тыла. Оперативная работа столичных правоохранителей привела к пресечению автомобильной кражи. Сигнал об угнанной машине поступил днем, после чего сотрудники полиции незамедлительно организовали преследование. Подозреваемый был обнаружен и задержан по горячим следам, а транспортное средство полицейские оперативно вернули законному владельцу. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился житель территории, не имевших законных оснований для пребывания в стране. Срок содержания задержанного под стражей был продлен до 12 июля для проведения дальнейших следственных мероприятий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В русском языке «успеть» — это одно слово. В иврите три разных действия, и путаница между ними очень показательна. Первый глагол «ляспик» — это «успеть по времени». Успеть на автобус, успеть до закрытия, успеть сделать что-то вовремя. Если не успел, это про часы.

секунды, и минуты. Второй глагол – «ляцлиях». Это уже не про время, а про результат. Удалось или не удалось. Даже если времени было мало, но получилось, значит, «ицлахта». И третий вариант – «лягия базман». Буквально «прийти вовремя». Так говорят, когда важна не задача, а точка прибытия. Встреча, поезд, прием, события. И вот израильская реальность. Можно «лёля спик», но «ляцлиях». Не успеть по графику, но все равно сделать. Поэтому вопрос «ты успел» на иврите всегда требует уточнения. По времени, по результату или просто пришел вовремя. Язык здесь часто отражает реальность. Не все идет по плану, но что-то все равно происходит. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что в ночь на 8 июля центральное командование США начало серию мощных ударов против Ирана, чтобы заставить его понести серьезные последствия за нападение на коммерческие суда, которые управляются гражданскими лицами и которые находились в международном судоходном пути. Американские удары являются ответом на иранские атаки на 3 коммерческих суда, проходивших через Ормузский пролив накануне. Агрессия, проявленная Ираном, была неоправданной, опасной и является явным нарушением перемирия, говорится в сообщении. Шанс на дипломатию и стратегическое сомнение. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN прокомментировал перспективы урегулирования кризиса вокруг Тегерана. Глава правительства выразил скепсис относительно способности президента США Дональда Трампа остановить иранскую ядерную программу дипломатическим путем, однако подчеркнул, что Вашингтону необходимо дать этот шанс. Нетаньяху в очередной раз минимизировал слухи о глубоком кризисе в отношениях с Белым домом, отметив, что по ключевым вопросам позиции сторон совпадают, а разногласия естественны для союзников. При этом премьер-министр твердо гарантировал, что израильская сторона ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Тегерана ядерного оружия, вне зависимости от исхода американских переговоров, добавив, что руководство Исламской Республики осознает неизменность этой позиции. Возвращение к диалогу об истребителях. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в успешном разрешении спора вокруг поставок американских самолетов F-35 после двусторонних переговоров с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре. Турецкий лидер напомнил о прежних обещаниях американского коллеги передать союзнику 5 бортов, подчеркнув исполнительность главы Белого дома. В свою очередь Трамп публично подтвердил готовность рассмотреть отмену санкций 2020 года и возобновление оружейных контрактов, назвав Турцию надежным партнером по альянсу. Напомню, что Анкара была исключена из авиационной программы 6 лет назад из-за закупки российских комплексов. Теперь же стороны демонстрируют взаимное стремление урегулировать многолетний кризис в оборонной сфере. В рамках масштабной гуманитарной миссии Армии обороны Израиля и Министерства иностранных дел экспертные группы командования тыла развернули операцию в Венесуэле для ликвидации последствий землетрясения. Работая в тесном контакте с местными властями, израильские специалисты проводят экстренные инспекции жилых кварталов, больниц и наиболее пострадавших районов. Главная цель миссии – оценить степень повреждения конструкций, составить четкую картину разрушений и восстановить критически важную инфраструктуру. Эти оперативные действия направлены на скорейшее жизнеобеспечение региона, что позволит эвакуированным местным жителям безопасно вернуться в свои дома, сообщает Армия обороны Израиля, Министерство иностранных дел Израиля и командование тыла. Оперативная работа столичных правоохранителей привела к пресечению автомобильной кражи. Сигнал об угнанной машине поступил днем, после чего сотрудники полиции незамедлительно организовали преследование. Подозреваемый был обнаружен и задержан по горячим следам, а транспортное средство полицейские оперативно вернули законному владельцу. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился житель территории, не имевших законных оснований для пребывания в стране. Срок содержания задержанного под стражей был продлен до 12 июля для проведения дальнейших следственных мероприятий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: глубокое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. «Балкан Битбокс» – израильская группа с международным звучанием, ставшая одним из самых узнаваемых музыкальных экспортов страны. Группа была основана в начале 2000-х годов музыкантами Тамиром Мускатом, Ори Капланом и Томером Йосефом. Их идея с самого начала заключалась в смешении жанров балканской музыки, ближневосточных мотивов, фанка, электроники и хип-хопа. Это сочетание быстро стало фирменным стилем «Балкан Битбокс». Мировую известность группе принес альбом «Gypsy Punks» 2005 года. Он вывел коллектив на крупные международные сцены и фестивали в Европе и США. «Балкан Битбокс» стали регулярно гастролировать за пределами Израиля, а их музыка начала звучать в кино, сериалах и рекламных кампаниях. При всей своей глобальности группа сохраняет четкую израильскую идентичность. В ее музыке слышны ближневосточные ритмы, темы миграции, смешение культур и городской энергии. Тексты часто затрагивают социальные и политические вопросы, но без прямой публицистики, через ритм и образ. За годы существования состав группы менялся, но творческое ядро и направление сохранялись. «Балкан Битбокс» остаются активными и сегодня, продолжая выпускать музыку и выступать на международной сцене. «Балкан Битбокс» – пример того, как израильская музыка может быть одновременно локальной по корням и глобальной по звучанию, понятной слушателю далеко за пределами страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля получила распоряжение оперативно готовиться к возможному возобновлению масштабного вооруженного противостояния. Об этом заявил глава оборонного ведомства Исраэль Кац. По его словам, ЦАЛЬ уже детально разрабатывает планы для проведения полностью самостоятельной военной операции. Руководство Исламской Республики предупреждено, что любая ракетная атака повлечет за собой незамедлительный, цитирую, и сокрушительный ответный удар со стороны Израиля, поскольку компромиссы в вопросах национальной безопасности категорически исключены. Кац подчеркнул, что армия находится в высокой степени готовности как к обороне, так и к атаке, располагая обширным перечнем стратегических целей. При этом израильская страна не планирует препятствовать внешнеполитическим инициативам президента США Дональда Трампа. Однако суверенитет нашей страны остается безусловным приоритетом, заявил Исраэль Кац. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резкой критикой возможного возвращения Анкары в программу поставок американских истребителей пятого поколения F-35. Свои опасения глава израильского правительства озвучил в интервью телеканалу CNN спустя всего несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в рамках проходящего в Анкаре саммита НАТО. По словам Нетаньяху, он лично обратился к американскому лидеру с призывом заблокировать эту оборонную сделку, так как передача столь современных самолетов способна радикально нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Премьер-министр подчеркнул, что нынешний политический курс Реджеп Тайипа Эрдогана исключает восприятие Турции как дружественного для США государства. Напомню, что Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким президентом выразил готовность полностью снять ранее введенные экономические ограничения против Анкары и

предметно рассмотреть вопрос поставок F-35, высоко оценив лояльность турецкой стороны. Глава Пентагона Пит Гексет сегодня прибывает в Израиле с официальным визитом. Это его первая рабочая поездка в еврейское государство на посту министра обороны США. По сообщениям ведущих американских СМИ, ключевой целью экстренного визита является стремление Вашингтона развеять жесткие опасения Иерусалима относительно планов Белого дома по возобновлению поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре. Ожидается, что американский министр проведет серию закрытых встреч с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем. Помимо турецкого вопроса, на повестке дня будут стоять координация совместных действий против региональных угроз со стороны руководства Исламской Республики, а также недавняя эскалация и ракетные инциденты в зоне Ормузского пролива. Напомню, что на голландских высотах сегодня в среду 8 июля проходят масштабные плановые учения армии обороны Израиля. Армейская пресс-служба заранее предупредила население о возможном возникновении сильных звуков детонаций, а также о значительном увеличении присутствия военной техники и транспорта сил безопасности на региональных транспортных артериях. В оборонном ведомстве особо подчеркивают, что данные маневры являются частью утвержденного графика боевой подготовки и не связаны с какими-либо изменениями текущей оперативной обстановки. Командование ЦАЛЯ заверяет граждан, что в случае возникновения любой нестандартной ситуации или региональной угрозы безопасности, жители будут немедленно оповещены через официальные каналы связи командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Она будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Эдгар Керет – один из самых известных современных израильских писателей, прежде всего благодаря короткой прозе. Он родился в 1967 году в Рамат-Гане, вырос в Тель-Авиве и начал публиковаться в начале 90-х годов. Керет стал заметной фигурой благодаря рассказам, построенным на минималистической форме и неожиданном сюжетном повороте. Его проза часто сочетает абсурд и повседневность и обращается к темам одиночества, страха, уязвимости и насилия, без морализаторства и прямых выводов. Простота языка и короткий формат стали его узнаваемым стилем. Произведения Эдгара Керета переведены на десятки языков и издаются во многих странах. Он считается одним из самых переводимых израильских авторов своего поколения. Его рассказы публиковались в международной прессе и неоднократно становились основой для театральных постановок и экранизаций. Помимо литературной работы, Керет активно сотрудничает с кино и телевидением, пишет сценарии и участвует в документальных проектах. Этот опыт усиливает визуальность его текстов и их кинематографичность, даже когда речь идет о нескольких страницах прозы. В израильском культурном контексте Эдгар Керет воспринимается как голос городской среды и поколения, сформировавшегося уже после основания государства. Его короткие рассказы продолжают читать и обсуждать, а выбранная им форма стала важной частью современной израильской литературы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля получила распоряжение оперативно готовиться к возможному возобновлению масштабного вооруженного противостояния. Об этом заявил глава оборонного ведомства Исраэль Кац. По его словам, ЦАЛЬ уже детально разрабатывает планы для проведения полностью самостоятельной военной операции. Руководство Исламской Республики предупреждено, что любая ракетная атака повлечет за собой незамедлительный, цитирую, и сокрушительный ответный удар со стороны Израиля, поскольку компромиссы в вопросах национальной безопасности категорически исключены. Кац подчеркнул, что армия находится в высокой степени готовности как к обороне, так и к атаке, располагая обширным перечнем стратегических целей. При этом израильская страна не планирует препятствовать внешнеполитическим инициативам президента США Дональда Трампа. Однако суверенитет нашей страны остается безусловным приоритетом, заявил Исраэль Кац. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резкой критикой возможного возвращения Анкары в программу поставок американских истребителей пятого поколения F-35. Свои опасения глава израильского правительства озвучил в интервью телеканалу CNN спустя всего несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в рамках проходящего в Анкаре саммита НАТО. По словам Нетаньяху, он лично обратился к американскому лидеру с призывом заблокировать эту оборонную сделку, так как передача столь современных самолетов способна радикально нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Премьер-министр подчеркнул, что нынешний политический курс Реджеп Тайипа Эрдогана исключает восприятие Турции как дружественного для США государства. Напомню, что Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким президентом выразил готовность полностью снять ранее введенные экономические ограничения против Анкары и предметно рассмотреть вопрос поставок F-35, высоко оценив лояльность турецкой стороны. Глава Пентагона Пит Гексет сегодня прибывает в Израиле с официальным визитом. Это его первая рабочая поездка в еврейское государство на посту министра обороны США. По сообщениям ведущих американских СМИ, ключевой целью экстренного визита является стремление Вашингтона развеять жесткие опасения Иерусалима относительно планов Белого дома по возобновлению поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре. Ожидается, что

афганский министр проведет серию закрытых встреч с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем. Помимо турецкого вопроса, на повестке дня будут стоять координация совместных действий против региональных угроз со стороны руководства Исламской Республики, а также недавняя эскалация и ракетные инциденты в зоне Ормузского пролива. Напомню, что на голландских высотах сегодня в среду 8 июля проходят масштабные плановые учения армии обороны Израиля. Армейская пресс-служба заранее предупредила население о возможном возникновении сильных звуков детонаций, а также о значительном увеличении присутствия военной техники и транспорта сил безопасности на региональных транспортных артериях. В оборонном ведомстве особо подчеркивают, что данные маневры являются частью утвержденного графика боевой подготовки и не связаны с какими-либо изменениями текущей оперативной обстановки. Командование ЦАЛЯ заверяет граждан, что в случае возникновения любой нестандартной ситуации или региональной угрозы безопасности, жители будут немедленно оповещены через официальные каналы связи командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Она будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 28 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 22 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

Радио Музыка 106.4 FM. You don't have to be beautiful.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Кафе и рестораны – одно из самых дружелюбных пространств для иврита. Здесь от вас не ждут правильных времен и сложных конструкций. Достаточно несколько фраз, чтобы общение стало простым и комфортным и для вас, и для человека по другую сторону стойки. Вот выражения, которые действительно звучат в израильских кафе и ресторанах каждый день. «Эфшар тафрит бавакаша?» Буквально «Можно меню, пожалуйста?» Это первая фраза, с которой начинается любой визит. Она вежливая, нейтральная и абсолютно универсальная. В Израиле часто не приносят меню автоматически, поэтому эту фразу произносят спокойно, без спешки, иногда даже с улыбкой, как часть обычного диалога. «Анахну муханим лязмин» – «Мы готовы сделать заказ». Эта фраза помогает мягко обозначить готовность, не подзывая официанта жестами и не торопя. В израильской культуре это считается нормальным и уважительным способом показать, что вы определились и готовы продолжать разговор. «Зе им обли» – это «с» или «без» – одна из самых полезных конструкций. С ее помощью уточняют состав блюда – без лука, без сахара, с соусом, с молоком. Фраза короткая, но очень живая. Ее понимают сразу, даже если вы произносите ее с акцентом. «Эфшар хэшбон бавакаша?» «Можно счет, пожалуйста?» В Израиле счет почти никогда не приносят без просьбы. Эта фраза не означает, что вы торопитесь или недовольны. Это просто стандартный способ завершить визит, и звучит она здесь совершенно естественно. «Зая мецуян», «Ая таим». «Это было отлично» или «было вкусно». Короткое теплое завершение. В Израиле такие слова действительно ценят. Даже одна эта фраза в конце разговора делает общение более человеческим и оставляет хорошее впечатление. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иногда в иврите важнее не то, что говорят, а зачем. Эти фразы звучат нейтрально, но на самом деле обозначают границы, статус и степень вовлеченности. «Таасе машат ахушев», «Тааси машат хушевет». «Делай, как считаешь». На первый взгляд, свобода действий на практике часто означает решение полностью на тебе и ответственность тоже. Этой фразой человек аккуратно выходит из процесса, не споря и не вмешиваясь. «Ани сумех алеха», «Ани сумехат алеха», «Я тебе доверяю». В израильском контексте это сильная формула. Ее говорят редко и неформально. Обычно она означает передачу полной ответственности и ожидания результата без напоминаний и контроля. «Зело пашут». Это непросто. Часто используется как способ обозначить сложность без обсуждения. Фраза сигнализирует, что эта тема чувствительная или проблемная, и дальше лучше не углубляться. Боника Хрега. Давайте возьмем минуту. Это почти никогда не про минуту. Обычно так берут паузу, чтобы сменить тон разговора, отложить решение или перевести обсуждение в более спокойное русло. Зеквар Сипурахер. Это уже совсем другая история. Очень характерная фраза. Ее обозначает границу. Да, тема связана, но обсуждать ее сейчас не будут. Это вежливый способ закрыть один вопрос и не открывать следующий. Это не словарь и не сленг. Это социальный иврит. Язык, на котором обозначают дистанцию, ответственность и вес сказанного. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобою, навеки с тобою.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Иудейская пустыня – один из самых характерных и одновременно самых суровых регионов Израиля. Она простирается между Иерусалимом и Мертвым морем и занимает относительно небольшую территорию, которая, тем не менее, имеет заметное историческое и географическое значение. Это зона крайне засушливого климата с резкими перепадами высот, крутыми склонами и системой вади, которые наполняются водой лишь на короткое время в течение года. Несмотря на внешнюю пустынность, этот регион на протяжении тысячелетий использовался человеком как место проживания, укрытия и передвижения. В Иудейской пустыне находились древние поселения, монастыри и крепости. Среди них Масада, связанная с событиями Иудейской войны против Рима. В разные периоды пустыня служила убежищем, пограничной зоной и естественным барьером между населенными районами. В современном Израиле Иудейская пустыня остается пространством с различными функциями. Здесь проходят военные учения, ведутся археологические и научные исследования, развиваются туристические маршруты. Одновременно это регион с повышенной экологической чувствительностью, где особенно остро ощущается дефицит воды и влияние человека на природную среду. Сегодня Иудейская пустыня воспринимается не как пустое пространство, а как территория с конкретной историей, природными ограничениями и практическим значением для нашей страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Выражение «Дерех Эрец Кадма ле Тора» переводится как «Путь человеческого поведения предшествует

горе. Это одно из ключевых понятий еврейской этической традиции, задающая порядок ценностей, а не набор правил. Смысл этой формулы в том, что базовые нормы человеческого поведения предшествуют любому закону, тексту или вероучению. Речь идет о способности уважать другого, нести ответственность за свои поступки и существовать в обществе до того, как появляются формальные рамки и обязательства. В иудейской традиции понятие «дерех эрец» не сводится к хорошим манерам или внешней вежливости. Оно включает социальную зрелость, уважение к границам другого человека, чувство меры и понимание того, что личное поведение напрямую влияет на общество в целом. Именно поэтому эта формула часто звучит в контексте образования, воспитания, службы в армии и общественной ответственности. Она подчеркивает, что никакая система, религиозная, правовая или государственная, не может эффективно работать без элементарного человеческого фундамента. В израильском контексте «Дерех Эрец Кадмаля Тора» остается актуальным напоминанием о том, что устойчивость общества строится не только на институтах и законах, но и на повседневных поступках людей. Прежде любых текстов и норм всегда стоит человеческое поведение. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут»

0: Это плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Mobileye – одна из самых значимых израильских технологических разработок в сфере автомобильной безопасности. Компания была основана в 1999 году в Иерусалиме профессором Амноном Шаашуа, специалистом в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Основная идея Mobileye заключалась в том, чтобы с помощью камер и алгоритмов научить автомобиль видеть окружающую среду. Разработанные системы анализируют дорожную ситуацию в реальном времени, распознают пешеходов, другие автомобили, дорожную разметку и знаки, предупреждая водителя о потенциальной опасности и помогая предотвратить столкновения. Именно технологии Mobileye легли в основу систем помощи водителю, известных как ABIS. Эти системы сегодня устанавливаются в серийные автомобили большинства крупных автопроизводителей и используются миллионами водителей по всему миру, зачастую без осознания того, что за ними стоит израильская разработка. В 2017 году компания Mobileye была приобретена корпорацией Intel за сумму около 15 миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших сделок в истории израильского хай-тека. При этом центр исследований и разработок компании остался в Израиле, а Иерусалим сохранил статус ее технологического ядра. Сегодня Mobileye рассматривается не просто как успешная компания, а как технология, изменившая подход к безопасности на дорогах. Ее решения стали важным этапом на пути от традиционного автомобиля к системам автономного вождения. Это пример израильского изобретения, которое не бросается в глаза, но ежедневно влияет на безопасность миллионов людей по всему миру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Нет, не надо слов.

Secret. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Радио Музыка 106.4 FM. Take a 10 second detention.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: DJ Khaled, I see you. Cooler Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building.